0: City. This is Jam Hot.
1: Grandes éxitos para ti. Somos Pisco FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».